0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня суббота, 19 сентября. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Чукотка стала лидером на Дальнем Востоке по числу явки избирателей. По данным окружной избирательной комиссии, в первый день в регионе проголосовало 14 224 человека. Это почти 44% от граждан, которые были внесены в списки для голосования. В Нотепельмене, Нешкане и Ванкареме зафиксирована 100% явка. Сегодня избирательные участки вновь открылись в 8 часов утра. Напомню, с 18 по 20 сентября жители Чукотки выбирают депутатов Государственной Думы 9-го созыва, окружного парламента и Совета депутатов Провиденского муниципального округа, а также главу села Нешкан. Победителя детских выборов Провидения подали на полдник. Воспитанники подготовительной группы детсада «Кораблик» впервые познакомились с процедурой выборов. Им предстояло принять важное решение – выбрать блюдо для полдника. За голоса 20 избирателей боролись брокколи, печенье и вафли. Вместе с педагогами ребята сформировали комиссию, изготовили бюллетени, установили кабину и урну. Отдать предпочтение можно было только одному варианту. После подсчета выяснилось, что больше всего детям нравится вафли. Победившее угощение сразу подали к столу. Директор учреждения Таисия Мурашко рассказала, что необычное занятие придумал коллектив детсада. Его цель – научить школьников ответственно подходить к решениям. Идею одобрил избирком Чукотки. Там отметили, что подобные игры помогают будущим избирателям анализировать разные варианты и делать осознанный выбор. Явка по стране превысила 25%. Голосование идет полным ходом в первый день трехдневной кампании. Более 2 миллионов россиян уже проголосовали дистанционно через интернет в 33 регионах. За рубежом открыли 333 избирательных участка в 152 странах. За прозрачностью процесса следят свыше 380 тысяч наблюдателей, включая представителей из 133 стран мира. Всего в России выберут более 20 тысяч депутатов и руководителей. И в завершении выпуска. В Норвегии заработала первая полностью роботизированная ферма по выращиванию салата. Комплекс использует метод вертикального земледелия. Растения находятся на многоярусных стеллажах в закрытом помещении. Все процессы от посева до упаковки полностью автоматизированы. На ферме не применяют пестициды, а климат и полив регулируют роботы. Это позволяет собирать урожай круглый год. Срок хранения такого салата увеличивается с 2 недель до 12. Ученые отмечают, что эта технология решает проблему нехватки рабочих рук и в будущем подойдет для выращивания ягод, томатов и огурцов. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: дну.
1: Ну а мы советуем ко дну не идти, и уж тем более с Коли Флеймом по отдельности вообще никак. А самому Холику мы просто помогли немного подняться и выплыть из этих чувств, которые засасывали его диким потоком. Ну а что сейчас? Какие обязанности, в которых тоже можно утонуть? Это как минимум встретить этот день, его вторую половину. Сходить и сделать важное дело, пройти в гражданскую позицию, послушать музыку на волнах радио Пурган. И, конечно, не забываем о варианте с хорошим настроением, которое здесь у нас летает. Периодически пытается кому-нибудь проникнуть. В общем-то, мы даже не против. Ну а что дальше? Дальше Дим Билан, Держи, Оффенбах, Массовые, Флорида, Уистл и пожелание того, чтобы день был прекрасным во всех смыслах. Микрофон Борис Медведев. Всем пока.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Стародавние времена. 1096 год. Римский папа Урбан II проводит планерку.
3: Ой, надкусанного яблока рыцарь. Почему ты в крестовом походе показал себя, знаешь, не очень, хуже всех остальных крестоносцев?
4: О, мой папа римский Урбан, я тоже очень старался, но супруга моя все время отвлекала меня от боя, то обедать меня зазывала, то внимание знаков хотела, а потом и вовсе гадюка стала строить глазки коллегам. Я в такой обстановке ужасной не могу крестоносцем работать и прошу обеспечить в дальнейшем без нее мне крестовых походов.
5: Именно после этих событий 19 сентября 1096 года папа Урбан II запретил женщинам принимать участие в крестовых походах.
2: Рыцарям стал действительно легче заниматься их нелегким делом.
0: Ежедневная
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Да, это Florida Whistle, наверное, одна из немногих песен, которой можно подпевать по-разному. И в этом случае придется научиться свистеть. Да, ведь ее можно просто просвистеть буквально всю. Вот и весь подпев, это звучит обалденно. Ну а что еще обалденно? Так это то, что дальше музыки еще больше блестящей, чем Бомбино. Руки вверх, Лешенька, Лешка, сразу после важного анонса.
1: Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка? Сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам? Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений? Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Ее пытались сделать с заменой резине. Получилась странная липкая масса, которая прыгала, растягивалась и вообще вела себя непредсказуемо. Для промышленности она оказалась бесполезной, а потом попала в руки продавца игрушек. В студии Борис Медведев. 1943 год. Вторая мировая война. Натурального каучука не хватает, и американские исследователи пытаются найти ему замену. Одна из таких разработок появляется в лаборатории General Electric. Химик Джеймс Райт экспериментирует с силиконовым маслом и борной кислотой и получает не резину. Получается нечто странное. Масса растягивается, подпрыгивает при падении, может медленно растекаться, а при резком ударе неожиданно ломаться на кусочки. В общем, ведет себя совсем не так, как нормальная резина. Для первоначальной задачи это провал. Из такого материала нельзя было сделать автомобильные шины, детали техники или что-то еще, что требовало бы прочности настоящего каучука. Исследователи показывали образцы другим специалистам, пытаясь понять, где эту штуку можно применить. Но подходящего ответа не находилось. Материал оказался слишком необычным, чтобы стать заменой резине, и слишком бесполезным, чтобы его использовать в промышленности. На какое-то время про него забыли. Но странная масса продолжала переходить из рук в руки. Ее показывали друзьям, с ней играли на вечеринках, просто потому что она забавно себя вела. А в 1949 году образец оказался у владельца магазина игрушек Рут Фолгатер. Та решила попробовать продавать его как забавную новинку. А вот дальше появился человек, который разглядел в этой штуке настоящий товар. Его звали Питер Ходжсон. Он занял деньги, купил партию материала и решил сделать ставку именно на его необычность. Ходжсон расфасовал массу небольшими порциями и поместил ее в пластиковые яйца. Почему яйца? Потому что на носу была Пасха. Так в 1950 году появилась Силипути. Первые продажи были довольно скромными. Но затем произошло то, что для любого производителя звучит почти невероятно. Журнал «The New Yorker» написал об этой странной игрушке. И всего за 3 дня работяга получил заказы более чем на 250 тысяч пластиковых яиц Силипути. Причем люди довольно быстро обнаружили еще одну особенность. Если прижать Силипути к газетной странице, она может перенести на себя изображение и текст. То есть игрушка, которая когда-то считалась бесполезным побочным результатом поисков заменителя резины, внезапно стала еще и своеобразным копировальным инструментом. А дальше история стала еще интереснее. Силипути прижила десятилетие, получила новые цвета, стала популярной во всем мире. А в 1968 году ее даже взяли с собой астронавты миссии «Аполло-8», в том числе как способ закреплять мелкие предметы в условиях невесомости. И все это выросло из материала, который изначально признали неподходящим для своей главной задачи. Иногда провал — это не вещь, которая не сработала. Иногда это вещь, которая сработала совсем не там, где ее ждали. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне всех гурманов и тех, кто любит просто вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». И в этом выпуске делюсь с вами рецептом полезных творожных вафель. Что нам для них понадобится? 350 граммов творога, 100 миллилитров молока, 3 яйца, по щепотке соли и ванилина, 130 граммов рисовой муки, чайная ложка разрыхлителя и подсластитель по вкусу. Как готовим? В миске тщательно смешиваем творог, молоко и яйца до однородной массы. Добавляем щепотку соли, ванилин, затем рисовую муку с разрыхлителем и аккуратно перемешиваем. Тесто должно быть густым, но не текучим. Хорошо разогреваем вафельницу и слегка смазываем ее маслом. Выкладываем порцию теста, равномерно распределяем и выпекаем до золотистой корочки. Можно добавить в тесто цедру лимона или корицу. Подавайте вафли с ягодным соусом или греческим йогуртом. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Это Боб Синклер, Кеза и I Can't Wait. Ведь ждать иногда очень хочется. И признать, это первый шаг к тому, чтобы хоть что-то исправить. Ну а мы ждать не будем. У нас уже все в шоке благодаря лирику Сади Казановой, которая счастье принесет. Ну и The Haters, если бы, просуждаем над тем, а что было бы, если бы что-то, ну, случилось иначе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, капальным делькот, который пыльтыгам и намышлялся умни на пенелькут. Рейхап кирга арктический анкасор миек век Чукотка, кама Беренгаван, как рай аякатья аклекин нын паролькау таунета айни ищина округа кинан аргнина гетал, атина намышлялся рай аякатья аклекин метрал огеша масама гальмам. Наматвал это на нам гусар, кате у нек ветке воеванам нам гупы масат тауните. Чукотка нан катю регион оген альсе найгаск регион касетио орге пым. Панцеп округа кина касетио комиссия и пым. От елькина альсока га касетио сенат мангит кин грак тысяч мангит клек кин га парольс ма урайс атэм. Амас этега касетио плетко сенат вуйвынам на макну тепель мак неска кин кам ван каре мак юр касетион вата неме гатышло пасена там гроц эти ин ам. Тинкит онгаркна, а вон касетио альшот гамгосен от мингит ки намгрот хаквупын камрэнсен от кликин каутауньете айни ищенам. Наматвас а регионок на касетиоркна депутатте Госдума кенын кама округа кена парламента кенын кама совет депутатов вурэль кенын каминэнсэс на нескакин. Гуурэлэг нэнэнэдэ на касетион ата ашуулам гадап шэдгүү кэна сэлүүр ата группа кэньюра кэна караблэка дэнгвэд гүлгий нэдсэнэд касетиоур гэта нэнэнэдэ касетиотэн мэс угэлэлэнэд брокколи, печеньян, кам вафли, кэлэнэ юэдлэ крэнэн кам нэнэнэд комиссия ногэн ашэнэд кама гантэн маулэнэд кэлэмэнэд касетио кэна ракуурэдэ ука касетиоур гэта гэрмэлтэ Синет вафли, эрам кандюракина Таисия Мурашка, энан мысауркина, энантин мауз, эт касетиорга кисиуз, эт кандюрака, эргинан энетос, нирени гусеунгкин, эт ненен, эт минкри касетиоз, эт кастем, анкана тенмас анветчо гесисина избиркома Чукоткакин. Намат гатвал нарин отвлевинен к НГП Красноярска теге перешена к нирекли к нир апарос явил ан вахтавик. А ханин мет нарин отвлема Сибирский транспортное управление по МВД на нам гасаорката касауса нравтетсак на Воронежской области в НГП рингат сама и потвама аканин матым госена сама на мандире тят кокена тентельпин кринг отвагисиус анг ама ангатвас аванен васо мана анкоре ринг отвадкус это полиция с этагенаном гасаусена танг ама анвак онген Красноярска ка гисиус ам МВД на пирин ана анкаутеге тексин эти ненам сувкин это кисит. Анканай птапчет куркан атау эргаттау нетэй.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

Полина Гагарина. Полина, немного о себе, немного в хорошем свете. И вот она, отличная песня. Ну а у нас новый час, он тоже отличный. И стоит присмотреться к нему получше, ведь здесь будут происходить хорошие, интересные и довольно музыкальные вещи. Про последнее вообще вполне себе ожидаемо. Ну а что там дальше? Иракли, Маша Вебер, просто дождь, мелкий джазовый ОАР, а после Майкл Джексон, ведь Билли Джин. И он о себе расскажет куда больше.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Дэвид Гетта, Федерик Сервис, Крис Уэллс, What I Lie to You, и немного лжи, которую решили прикрыть в нотах. На самом деле получилось хорошо, ну а что еще хорошо в этот день, друзья, это то, что сегодня у нас проходит много событий на Чукотке, в России, но сейчас о том, что на Чукотке именно праздник единственный на берегу лимана, и, наверное, о подробностях вам лучше всего расскажет наш корреспондент Анна Горгольгергана. Анна, здравствуй.
1: Добрый день, Борисы и наши дорогие радиослушатели. Радио Пурга. Сегодня с 12 часов мы наблюдаем спортивно-этнический праздник. Праздник единства, который был устроен территориально соседской общины Роэрн, семья. Мы находимся на береговой площадке общины, где построена современнейшая яранга. Она просто огромная. Я такую ярангу, ну, уже со своего детства давно не видела, потому что у нас и в нашей семье, в большой семье села Айон, у нас была, ну, наверное, чуть-чуть побольше этой яранги, но я такую большую ярангу еще не видела, где стоит современная печка. Просто она здесь создает праздничную атмосферу. Здесь собираются люди. Сегодня ветрено на берегу, поэтому, ну, не только на берегу, но и в самом городе, в принципе. Поэтому здесь можно зайти и спрятаться от ветра. Ярангу покрывает современное полотно. Оксфорд. Просто одно название «Оксфорд» сразу уносит в какие-то такие, в другие миры, не совсем чукотские. Праздничное мероприятие, друзья, посвящено Году Единства Народов России. Здесь на этой земле собрались и представители разных народов, чтобы показать, что единство – это сила, сила народов, уважение к традициям друг друга. Вот, и в ней собрались, ну, не знаю, более 60 гостей мероприятия, и старейшины нашего города, которые сегодня община, члены общины Роэрн. Здесь проводятся с самого начала спортивные мероприятия. Это было метание из гарпуна, собрали две команды. Будет даже перетягивание уха, что самое интересное, это немножко будет попозже. Вот, будет языковой мост, будут скороговорки, будут состязания в метании аркана и даже викторины, в которых будут вопросы о Чукотке, то есть будут проверять знания гостей, они будут отвечать на вопросы о Чукотке. Ну и, конечно же, это командные эстафеты. Это будут, ну, в общем, это обширная культурная программа, которая включает в себя и мастер-классы. Я хочу передать сейчас трубку председателю территориальной общины Роэрн Василисе Рузановой. Василиса, вы в эфире.
2: Спасибо, дорогая радиостанция Пурга. Рада приветствовать всех слушателей нашего любимого радио. Хочу сказать, что сегодня в этот для нас очень знаменательный день. Мы рады, то, что пришли наши настоящие друзья, которые помогают нам не словом, а делом. Чукотэнерго поддерживает нашу общину с 2019 года, и уже мы с ними реализовали действительно много проектов. Они практически все были социальные, направленные на поддержку семей, детей, социальных работников. Было более 6 тысяч благополучателей и более 15 миллионов пожертвований. Да, Чукотэнерго мы построили на самом деле огромную ярангу, которая вблизи Тавайвама. Мы ей очень гордимся, мы вложили сюда свое сердце, свои силы, Здесь трудились волонтеры. Сегодня двоих самых выдающихся из них мы наградим. У нас для них приготовлены сувениры. Будет это в торжественной обстановке. Один из них работает в Чукотэнерго начальником строительного отдела, Ринат Равкатович Рахматуллин. Он наш главный архитектор. Он помог нам сделать конструкцию неразборной и устойчивой к ветру. Также им была выложена печь с шамотным кирпичом. Ну и благодаря другим волонтерам, конечно, мы делали и теплоизоляцию, и многие другие вещи. Но хотим сказать, что благодаря поддержке в стойбище нам удалось создать спортивную площадку для занятий традиционным спортом. Это появилась подвижная мишень для метания чиата. Это наша гордость. Это 5-метровое бревно, на котором Ринат Равкатович сделал колесо размахом более 1.5 метра из дерева, где применял русские традиции зодчества. Значит, к нему прикрепляется веревка и висят рога. Но чтобы без проблем вращалось колесо, сытник Юрий Алексеевич изготовил такой механизм, и колесо движется. Мы очень благодарны всем волонтерам, и также мы сегодня вручим наш сувенир, нашу выразим прилюдно нашу благодарность Ганижону Резакуловичу Атакулову, который тоже в течение 2 лет свои выходные дни в любую погоду помогал нам все строить, таскать, делать отсыпку. 40 метров мы отсыпали мелкого щебня на грантовые средства.
3: На которые сегодня метали как раз гарпун.
2: Да, гарпуны, которые нам сделали морские охотники из Лорина. Вот практически вот со всех Чукотка участвовала в строительстве. Да, нашего стойбища, мы метали гарпуны, были тройные прыжки, но впереди ждут стрельба из тувинского лука, который мы купили, опять же, благодаря Чукотэнерго. Арканы, чааты, прошу прощения, будем говорить по-чукотски. Да, и стоит неподвижно, но, конечно, целью это было осуществление нашей мечты, чтобы наши традиции продолжались. Наша община заключила соглашение с реабилитационным центром, и детки из центра будут заниматься здесь спортом. Вот. Но у нас вообще очень много планов. Не хотелось бы о них говорить вперед, лучше мы хотим их сделать и потом рассказать вам всем. Мы вас очень любим. Я бы хотела обратиться к нашим оленеводам, вообще к тем, кто живет в Ярангах. Дорогие земляки, здесь, в нашей столице, мы с вами, мы понимаем теперь, как вы там в Яранге, да, мы ждем вас в гости, мы хотим, чтобы вы нам рассказали, какие недочеты, что нужно еще сделать по-нашему, по-чукотски, по-эскимоски. Всех любим, с праздником.
3: Ага. Спасибо, Василиса. Ну и, конечно же, было немало теплых слов в адрес наших старейшин, которые сегодня присутствуют на мероприятии. Это почетные гости. Сегодня с вами радиослушатели Радио Пурга выходят в эфир Сальникова Людмила Владимировна и Антонина Николаевна Киргитваль. Они хотят тоже поздравить все с праздником и поговорить об этом мероприятии. Людмила Антонина Николаевна или Людмила Владимировна?
4: Ага. Людмила Владимировна.
5: Куякамси, камахлюси, хуангаюпигунга, вашкаллагмингунга, хуаники яхтакунга, тасимат уксют. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут эскимосское имя Аяутка. Я представляю эскимосскую села Уилькаль. В течение 5 лет я принимаю участие в жизни территориально-соседской общины Ройеры. Они меня пригласили, и я с удовольствием окунулась в жизнь чукотской общины, потому что эскимосы и чукчи веками традиционно живут рядом друг с другом, перенимают у себя друг у друга опыт и живут совместно огромной большой семьей. Недаром руководство Российской Федерации объявило год единством народа в России и днем, годом языков коренных народов России. Это очень актуально в сегодняшнее время, когда язык начинается терять. И мы сами вместе начинаем его учить. Буду надеяться, что мы все вместе будем в дальнейшей жизни участвовать в работе соседской общины. Они нас приглашают на все мероприятия. Мы уже этим летом были в гостях у социально-реабилитационном центре, рассказывали о жизни в тундре, о жизни прибрежных поселков, делились опытом. И еще предстоит много встреч с ребятами из социально-реабилитационного центра. Также мы проводим различные мероприятия, которые связаны с традиционным образом наших народов. Это и культура, это и традиции, и родной язык. Я думаю, что сегодня актуально, что мы все вместе собираемся здесь, вместе празднуем для того, чтобы подчеркнуть единство наших народов. И пусть так будет всегда.
2: Замечательные слова. Спасибо вам, Людмила Владимировна. Я надеюсь, что мы будем чтить и следовать тому, что вы сейчас сказали. Антонина Николаевна, вы в эфире.
4: Есть только мальчик. Эй. Котло юткин асонгат нитэнгхи. Таангат хуттисумга оравэц ату, оравэц ату айванат атамат окн матмут кукрас макнекваморэ. Сегодня замечательный день, хотя вечерок. У нас было две команды по 10 человек. Ого! Это 20 человек плюс мы, зрители, которые очень активно сопереживали командам. Это были две команды, Евражки и Куропатки. Тройной прыжок. Это необычно для тех, кто к нам приехал на Чукотку и активно принимает участие в наших праздниках. И метание гарпуна. Ничего, что пока не получается, но все еще впереди. Молодцы и девчата, и парни. Мы рады, что ведем здоровый образ жизни, что здесь мы вместе отдыхаем, друг за друга болеем. Я желаю всем здоровья, и пусть будет больше таких праздников, где люди объединяются, живут одними стремлениями. Будьте все здоровы. Это самое главное.
2: Спасибо большое, Антонина Николаевна. Просто здесь вот, ну, сама атмосфера и люди, которые здесь собрались, говорят о том, что такие праздники необходимы. Пускай ветерок, пускай, ну, в любую погоду это праздник. Пусть этот праздник станет вот действительно символом мира и согласия на Чукотской земле. Всем спасибо огромное. Борис, спасибо тебе. Мы заканчиваем на этом наш прямой выход со стойбища Ройеран.
0: Спасибо вам большое за подробную информацию. Было очень познавательно, интересно. Ну и, как я понимаю, будет дальше только больше и лучше. Пожелаем всем удачи. Надеемся, что никто не замерзнет. Погода сегодня шалит. Ну а что дальше? У нас дальше всегда что-то есть, друзья. Я напомню, это музыка, ведь с вами все так же радио Пурга. И оно желает вам хорошего дня, удачи, ну и настроения побольше.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте множественной памяти, когда разные системы мозга обрабатывают информацию параллельно, совершенно не мешая друг другу. Вы едете на велосипеде и одновременно напеваете любимую песню. Ваши ноги автоматически помнят, как держать равновесие и крутить педали, а ваш голос четко воспроизводит текст песни. Или вы ведете машину по очень знакомому маршруту. Вдруг понимаете, что последние 5 минут думали о списке покупок, а не о дороге, но машина едет идеально. Мозг здесь не разделяется на части, он просто использует разные отделы для разных задач. Моторная память надежно хранит движения ваших мышц. Эпизодическая память держит факты, даты и события. Они работают как независимые компьютеры в одной большой системе, поэтому вы можете спокойно жевать жвачку и решать сложное уравнение одновременно. Вот вам совет на день. Если нужно выучить что-то действительно сложное, то задействуйте несколько систем сразу. Читайте важный текст вслух, ходите по комнате и рисуйте схему на бумаге. Чем больше каналов задействовано, тем крепче нейронная связь. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто распределил задачи по разным отделам для максимальной скорости работы. А мы с вами теперь знаем, одновременное использование движения, речи и зрения превращает обычное заучивание в надежный и долговечный навык.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?

0: Бурито, ночь, рассвет-то далеко или нет? Много вопросов и предположений, о которых мы можем поговорить, но, скорее всего, не будем. Просто скажем привет-привет в этом часе всем тем, кто сюда приплыл недавно. Ну и пожелаем хорошего настроения. Скажем, что дальше у нас Любовь от Амирчика, Эбин, Hollow, Portugal The Man, Felix Steel и хорошее времяпровождение. Куда же без него? Ну и не забываем, день необычный. Не только суббота, не только выходной, но и вот день, когда можно сделать очень важные вещи.
1: И олени пасутся под музыку.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Хочешь выглядеть стильно, избегая вычурной одежды и слишком ярких цветов? Этот закон мы, как правило, успешно соблюдаем. Но, тем не менее, вероятность прослыть скучным консерватором задолго до пенсии тоже мало кому улыбается. Так что вводи в гардероб новые цвета. Главное, экспериментируй в рамках сдержанных оттенков. Скажем, это будет не красный или оранжевый, а благородный медный. Куртки, бомберы, пиджаки медно-коричневого оттенка в этом сезоне встречаются у многих дизайнеров. Лучше всего присмотреться к замше в стиле 70-х. А как насчет темно-зеленого? Густой и насыщенный оттенок точно добавит харизмы, по крайней мере, выделит из толпы. Свитшоты, тренировочные штаны и плащи макинтоши. В благородном зеленом эти вещи отлично впишутся в гардероб для холодного сезона. Самое время потеснить привычные серый с синим. И, наконец, темно-рубиновый цвет тоже поможет выгодно себя подать на модной вечеринке. Лучше всего он подходит для рубашек поло, джемперов и брюк чинос.
0: Территория мужчин.
1: Если стрижка с челкой вызывает ассоциации с прической первоклассника, то ты явно не в курсе последних тенденций в парикмахерском искусстве. Стоит сменить привычный ежик на обеспеченную асимметричную челку, как ты сам осознаешь то, что старость-то еще далеко. Это верный посыл окружающим: я еще молод и в самом расцвете сил. А возраст тут, собственно, не важен, будь тебе 20 или 40. Челка всегда молодит. Стилисты советуют стрижки с челками тем, у кого высокий лоб и вытянутая форма лица. Это сглаживает пропорции. А вот если лицо круглое или с тяжелым подбородком, то тут челка может сыграть против тебя. Подбирать ее стоит с осторожностью. Кстати, в отличие от коротких стрижек, прически с челкой позволяют время от времени менять образ. Чуть встрепанные волосы настроят на лихие выходные, а аккуратная укладка годится для офиса. По крайней мере, не скучно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

конечно же, кино и кукушка, которая легендарно ворвалась в эфир. Ну и рассказала нам уже знакомую историю. Спасибо группе «Кино и наследию» за то, что было. Ну а теперь смотрим вперед. А там, на самом деле, уже другие ребята готовы показать, на что они способны. Бонни М, немного «Rivers of Babylon», «Fast Boy Music Sounds» и... Вместе далеко пойдем, друзья, ведь послеобеденная пора – отличный вариант для того, чтобы рассмотреть хорошие места для туризма и многого другого.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть такие места, в которые хочется отправиться неспешно, чтобы просто побродить по улочкам, вдохнуть свежий воздух и вслушаться в их историю. А есть и такие места, от которых невольно поднимаешь взгляд вверх, к звездам.
2: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: И эти два мира удивительным образом соединились в одном городе – в Калуге. Старинный купеческий город раскинулся на живописных холмах над рекой Окой.
2: Приключения начинаются.
1: Здесь бережно сохранились камни древней крепости, нарядные особняки калужских купцов, тихие уютные пешеходные улочки. И в то же время весь облик этого города пронизан дерзновенной мечтой о космосе. Ведь именно здесь, в Калуге, почти 40 лет жил и трудился Константин Эдуардович Циолковский, основоположник теоретической космонавтики, который первым смело заговорил о полете человека к другим планетам.
2: Стартуем!
1: Познакомиться с этой мечтой лучше всего в Государственном музее истории космонавтики. Там можно увидеть настоящий спускаемый аппарат, кабину корабля «Восток», скафандры, луноход. А для самых любопытных есть и интерактивные экспонаты. Можно даже попробовать себя в роли командира и пристыковать космический корабль к Международной космической станции. Интересно там будет и взрослым, и тем, кто приехал в Калугу всей семьей.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Кстати, если вы путешествуете с детьми, устройте им в Калуге настоящий квест. По всему городу в самых разных уголках спрятаны забавные маленькие фигурки космонавтов в скафандрах. Искать их – огромное удовольствие. А после прогулки в поисках можно отдохнуть на набережной Оки, погулять в одном из зеленых парков или просто побродить по старинному центру города.
2: Погружаемся в историю.
1: Но Калуга хороша не только своими космическими мечтами. У этого города и очень древняя история. Он упоминается еще в 14 веке. Здесь можно полюбоваться величественным гостиным двором, старинными палатами Коробовых, каменным мостом через живописный Березуйский овраг, а неспешно прогуливаясь по пешеходной театральной улице, легко почувствовать атмосферу старой купеческой Калуги. Душевной, неспешной и очень гостеприимной.
2: Подведем итоги.
1: Калуга – это город, в котором смелая мечта о звездах удивительно гармонично уживается со старинной историей. Город, где одинаково уютно будет и семьям с детьми, и любознательным взрослым, мечтавшим открыть для себя новые места для путешествий. Если вам хочется совместить богатую историю, живописную природу, душевные прогулки и немного космического чуда, этот удивительный город стоит того, чтобы к нему присмотреться.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

А это «Убил и пой меня». Как бы можно и так рассмотреть. Ну а петь вместе, почему бы и нет? Занятие хорошее, особенно если есть с кем. Ведь одиночку можно, но так будет просто веселее. И да, напомним, чтобы написать привет своим родным, близким, друзьям, хоть кому, даже если Чукотке, или поздравить чем-то, можно использовать номер 924-789-2222. Мы оттуда все зачитываем и всех поздравим вместе с вами. Да, будет весело. Ну а также немного о том, что нас ждет, и Джейпи Купер, и She's On My Mind, и Лена Караулова, «Девочка на миллион», и новый час, в котором будет и выпуск новостей, который расскажет о важном, о том, что происходит, ну и, конечно, потенциально сегодня. Напомню, сегодня тоже день не из самых простых, довольно важный, от него многое зависит, ну и зависит от нас, друзья.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Певеке на выборах впервые можно пройти медобследование. Такую возможность людям с активной гражданской позицией дали в Чаунской районной больнице. Как рассказала председатель территориального избиркома Ирина Шувалова, медики проводят целый комплекс исследований.
2: Жители Певека сегодня приглашают совместить приятное с полезным, проголосовать на избирательном участке и уделить время своему здоровью. Сегодня в день голосования около помещения избирательного участка номер 44, это школа искусств, для избирателей наших работают специалисты районной больницы. Можно измерить уровень сахара в крови, измерить температуру, сделать прививку от гриппа, получить приглашение на диспансеризацию, а также работает передвижной маммограф. Пройти обследование можно быстро и удобно. В этом вам поможут медицинские работники нашей районной больницы.
1: Проводит обследование врач-терапевт районной больницы Виктория Бабак и медсестра Дарья Стецюк. Добавлю, что и на завтра, кроме выборов, в муниципалитете запланированы активности. 20 сентября – это день многодетной семьи, и к празднику присоединятся все населенные пункты Чаун-Чукотки. Штурмовое предупреждение объявлено на арктическом побережье Чукотки и в районе Берингова пролива. Оно будет действовать до понедельника. Окружной гидрометцентр прогнозирует усиление ветра до 20 метров в секунду, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с этим повышен риск дорожно-транспортных происшествий и аварий на акваториях. Жителям рекомендуется не покидать пределы населенных пунктов. В условиях плохой видимости в тундре легко потерять ориентацию. На улицах следует обходить линии электропередач. Водителям необходимо быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. В случае чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по номеру 112. Члены правительства России активно участвуют в выборах. Многие министры предпочли дистанционный формат. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр Михаил Мурашко проголосовали онлайн прямо на рабочих местах. Другие представители Кабмина, такие как Ирек Файзуллин и Александр Новак, пришли на традиционные избирательные участки. Президент России Владимир Путин также проголосовал удаленно, заполнив электронный бюллетень в своем рабочем кабинете в Кремле. Франция созывает внеочередное совещание стран «Большой семерки» по энергетике. Президент Эммануэль Макрон заявил, что встреча пройдет в ближайшие недели. Главная цель – это скоординировать уровень топливных запасов и обсудить возможность высвобождения стратегических резервов. По словам президента, это поможет избежать напряженности между странами-партнерами. Внутри государства французские власти уже работают над обеспечением стабильных поставок дизельного топлива и газа. Макрон заверил, что хранилища будут заполнены к зиме. Также он планирует обсудить с главой Еврокомиссии меры по снижению цен на энергоносители в Европе. И в завершении выпуска. В Испании спасатели вызвали пенсионера, который застрял внутри винной бочки. Как он там оказался, источники не сообщают. Мужчина начал задыхаться от испарений и самостоятельно вызвал экстренные службы. Пока ехали пожарные, сосед поддерживал его, не давая погрузиться в отходы на дне емкости. Извлечь мужчину через верхний люк не удалось из-за малого диаметра. Тогда спасатели уложили бочку на бок и частично разобрали конструкцию. Операция заняла всего 30 минут. Пострадавшего доставили в больницу. Как заявили медики, его жизни ничего не угрожает. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Это Вероника Ушолик и Кедакун в начале нового часа на волнах Радио Бурга, где будет музыка, хорошее настроение и, разумеется, много интересного. Ведь в этом часть, помимо Ханны, Александра Шоу, Мадонны, Мартика Гаррикса, будет вместе далеко поедем. Поедем действительно вместе далеко, и там будет хорошо и красиво. Музыкально, визуально нет, но визуально, скорее всего, тоже, если это все проверить. Ну а проверять сначала будем ушами, потом все остальное. Вам по привету и пожелания всего крутого.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Отправляемся туда, где история звучит особенно громко. В Старую Ладогу. Небольшое село на берегу Волхова называют первой столицей Руси. Именно здесь, согласно летописным преданиям, в 862 году началась история князя Рюрика. А через Ладогу проходил знаменитый путь из Варяг в Греки.
2: Отправляемся в путь.
1: Когда-то это был оживленный портовый город. Здесь торговали, строили суда, работали ремесленники. А сегодня Старая Ладога – это настоящий музей под открытым небом, куда можно приехать всей семьей. Без суеты, но с ощущением большого путешествия во времени.
2: Погружаемся в историю.
1: Главная точка маршрута – Староладожская крепость. Ее стены и башни словно созданы для того, чтобы дети представляли себя исследователями древних земель, а взрослые спокойно любовались видом на Волхов и вспоминали школьные уроки истории. Внутри работает музей-заповедник. Там можно увидеть оружие, украшения, предметы быта и находки археологов.
2: Следующая локация.
1: Обязательно загляните на Варяжскую улицу. Ее считают одной из древнейших в России. Здесь стоит памятник Олегу и Рюрику. А еще бронзовый сокол – символ Старой Ладоги и популярное место для фотографий.
2: Новый этап.
1: Для спокойной прогулки подойдут и старинные монастыри – Никольский мужской и Свято-Успенский девичий. На их территории сохранились храмы, которым несколько веков. А в Успенском соборе можно увидеть древние фрески.
2: Экспедиция продолжается.
1: Еще одна важная остановка – Малышева гора и храм Иоанна Предтечи с зелеными куполами. Отсюда открывается красивый вид на Волхов. А если хотите полюбоваться еще более масштабной панорамой, отправляйтесь в урочище Сопки. По легенде, один из курганов связан с вещим Олегом. Доказать это невозможно, но атмосфера там особая.
2: Дорога приключений.
1: Добраться до Старой Ладоги удобнее всего через Санкт-Петербург и город Волхов. А дальше на автобусе, такси или машине. Лучше выделить на поездку минимум день. Крепость, храмы, прогулка вдоль реки и смотровые площадки точно заслуживают неспешного осмотра.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: А вот пещеры рядом со Старой Ладогой стоит посещать только подготовленным путешественникам и обязательно с проводником. Детям и семьям лучше выбрать безопасные тропы. Крепость и берега Волхова.
2: Финальный аккорд.
1: Старая Ладога – это место, где прошлое не спрятано за стеклом, а предстает перед вами в виде каменных стен, древних храмов и тихой реки. Планируйте поездку, берите с собой близких и открывайте для себя историю вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Но это Андрей Губин и птица, которая летала, делала это часто и чувствовала себя свободной. Но и в субботу как иначе себя чувствовать? Кстати, друзья, про субботу, это же не просто выходной день, когда можно летать как птица свободно по своим делам, но и очень, на самом деле, важный день. Середина второго дня голосования. И у нас как раз есть информация прямо сейчас с участков на связи. Корреспондент радио Поруга, Светлана Сторож. Светлана, здравствуй.
1: Здравствуй, Боря. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, я нахожусь на участке номер 3, который находится в школе. А здесь обстановка спокойная, много людей приходят голосовать. Рядом со мной находится начальник, председатель участковой избирательной комиссии номер 3, Татьяна Напалкова, и она сейчас ознакомит нас с событиями этого дня.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, я хочу сказать, что сегодня идет второй день голосования. Традиционно он обычно такой самый спокойный из трех дней, потому что вчера было очень много людей. Мы за вчерашний день у нас на участке проголосовало 976 человек. Явка была очень высокая. Люди приходили с семьями, с детьми. Многие избиратели пришли до начала рабочего дня. Много было людей во время обеденного перерыва, сразу после рабочего дня. Сегодня, еще раз повторяю, как традиционно, в субботу более спокойный день. Как мы любим говорить, наплывами. То есть вот люди выспались и потихонечку стали приходить. Приходят также с семьями, с детьми. Наши волонтеры раздают детям подарки. И подарки впервые голосующим. Ребятам, вот вчера их было у нас несколько впервые голосующих, ребят, мы им раздавали дипломы, предлагали поучаствовать в акции, поздравляли их традиционно, выражали надежду на то, что в будущем они тоже будут активную жизненную позицию выражать и участвовать в избирательном процессе. Ну, хочется отметить, что мы, конечно, сами, вот члены комиссии, в хорошем настроении пребываем, мы ждем наших избирателей. И вот сейчас такой, да, своеобразный экватор, то есть половина уже прошло. И еще полтора дня, это следующая половина, и мы ждем наших избирателей. Напоминаем, что завтра будет третий день, когда-то он назывался основным, да, когда это было только по воскресеньям выборы, поэтому мы избирателей ждем.
1: Большое спасибо, Татьяна. А я хочу напомнить, что жители отдают голоса за депутатов Государственной и Окружной Думы. В Провиденском округе определяют новый состав местного совета, а в Чукотском районе главу Теланешко. Всего в округе открыто 54 участка, в Анадыре 5. На 17 участках установили камеры, на остальных идет непрерывная видеофиксация. Работают не менее 160 наблюдателей. И еще раз повторю, что обстановка спокойная. Борис?
0: Борис слушал и говорит вам большое спасибо за информацию. Желает удачи в деле сбора последующей информации, ведь это обязательно будет, друзья. Ну, а мы возвращаемся к нашей музыкальной стороне. Она у нас есть, и она довольно яркая.
3: Радио номер один на Чукотке. Радио

0: Открытый космос.
1: В 2022 году космический аппарат НАСА врезался в астероид. И мы уже знали, что его движение изменилось. Но выяснили кое-что еще. Человечество впервые немного изменило орбиту небесного тела вокруг Солнца. В студии Борис Медведев, и сейчас не про фантастику и про будущее, а про то, что уже было. Причем для эксперимента хватило одного аппарата и астероида размером примерно со 100-метровое здание. Миссия называлась «Дарт». Сентябрь 2022. Аппарат специально направили на небольшой астероид Диморфос и разогнали примерно до 6,6 км в секунду. Он врезался. Зачем? Проверить, можно ли таким ударом изменить движение астероида. И оказалось, можно. До столкновения Диморфос облетал своего большого соседа Дидимоса примерно за 11 часов 55 минут. После удара на 33 минуты быстрее. Но в 26-м году ученые сообщили еще об одном результате. Дидимос и Диморфос вместе вращаются вокруг Солнца. И удар Дарт немного изменил движение уже всей этой пары. Их оборот вокруг Солнца занимает около 770 дней. После столкновения он стал короче примерно на 15 сотых секунды. Казалось бы, ерунда, но впервые удалось измерить, что созданный человеком аппарат действительно изменил путь небесного тела вокруг Солнца. Причем сработал не только сам удар. После столкновения в космос улетело огромное количество камней и пыли. Обломки полетели в одну сторону, а астероид получил дополнительный толчок в другую. Примерно как от маленького реактивного двигателя. Поэтому эффект оказался сильнее, чем можно было ожидать только от столкновения с аппаратом. А теперь представим. Однажды астрономы обнаружат астероид, летящий к Земле. Уничтожать его, возможно, не понадобится. Если заметить опасность достаточно рано, можно просто изменить его скорость. Пока астероид летит к нам годами, даже небольшая разница постепенно увеличивается. И в нужный момент он может пройти мимо Земли. Дарт показал главное. Мы уже умеем немного менять движение астероидов. Теперь остается научиться делать это вовремя. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: Мика и релакс, take it easy на волнах радио Пурга, ведь расслабиться намного проще, чем кажется на первый взгляд. Иногда не просто и приходится прибегать к помощи, возможно, советов друзей интернета и еще чего-нибудь, но на самом деле праздники здесь тоже отлично подойдут. Резко, внезапно о них, ведь расслабиться можно, когда ты знаешь, что сегодня дело выгуливания настроения, так что ищем хорошее настроение и пошли его выгуливать. Может быть, на улице прямо сейчас погода подходящая, которая нравится именно вам и вашему настрою. Ну а еще день сока, ведь на прогулке можно найти что-то подобное.
1: Численность населения Анадыря достаточно стабильна, но невелика. Около 15 тысяч человек. Это делает Анадырь одним из наименее населенных административных центров во всей России, наряду с Магасом, столицей Ингушетии. В Магасе живет чуть больше народу, чем в Анадыре, в котором можно слушать радио Пурга на частоте 102.8 FM.

звери и просто такая сильная любовь, которая, видимо, настолько сильна, что вырывается сквозь динамики. И правильно делает, ведь если чего-то хочешь, заявляй об этом и пытайся достучаться до судьбы не только. А у нас, друзья, новый час на Пурге на Чукотке. В очень приятную субботу, которую надо разбавить еще большим количеством крутого. Ну, из крутого я имею в виду Систик, Мури, Fly Project, Тока-Тока, Рик Эшли, Never Gonna Give You Up и Календурь, который... Ну, рассказывает об этом мне чуть больше. Каким он был много лет назад и что вообще происходило.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Новое в искусстве всегда может шокировать. 1928 год, Нью-Йорк, один из крупнейших кинотеатров города.
4: Господа, а что сегодня здесь будут показывать?
3: Здесь будет представлен новый фильм с новым героем. Говорят, это будет сенсация.
4: Как интересно. Ну, пойдемте же скорее.
5: Мышь! Я боюсь мышей! На помощь! Мамочка, мама!
3: Откуда в кино мышь, спросите вы? Оттуда! 19 сентября 1928 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом.
6: Мышонок еще не был известен всему миру и вызвал неоднозначную реакцию женской, особенно аудитории.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: очень сложно.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы стоите у подножия горы, закрываете глаза и чувствуете, как камень под ногами слегка вибрирует. Это не землетрясение и не работы техники где-то вдалеке. Это ветер проходит через скрытые пещеры и трещины, заставляя всю скалу дышать и издавать низкий и гулкий звук. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про горы, которые вибрируют от ветра. Речь о реальных геоакустических явлениях в горных системах Алтая, Урала и некоторых каньонах Северной Америки, где ветер, проходя через специфические трещины и полости скалок, создает эффект резонанса. Камень начинает вибрировать с низкой частотой, которую можно почувствовать физически. В горах Алтая существуют участки, известные как «поющие скалы». При определенной скорости ветра воздушный поток входит в узкие расщелины, создавая стоячую звуковую волну. Вибрация передается через погоду, и массив действительно слегка дрожит. В американских национальных парках зафиксированы случаи, когда ветер превращает каменные арки в гигантские духовые инструменты, издающие ровный гул, напоминающий дыхание. И да, такие места требуют особых условий. Вибрация усиливается только при порывах ветра строго определенной силы и направления. Звук и дрожь ощущается не только ушами, но и через подошвы обуви. А геологи используют специальные сейсмические датчики для записи этих низкочастотных колебаний. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы решились приложить руку к такой скале во время ветра? Или предпочли бы держаться подальше от вибрирующих камней?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?
3: Радио Пурга.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Один известный герой наконец получил большую сольную игру, а другая серия решила вернуть игроков туда, где это когда-то начиналось. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга. Киберминутка. Недавно на PlayStation 5 вышла Marvel's Wolverine, большая сольная игра про Логана от Insomniac Games. В центре сам Росомаха и его способность переживать то, что обычного человека отправило бы, ну, как минимум, в больницу. В бою можно использовать когти, усиленные атаки и специальную способность Last Stand. Когда Логан получает серьезные повреждения, он восстанавливается прямо во время сражения и продолжает бой. История отправляет его в разные части мира, а среди знакомых персонажей, конечно, будут Мистик, Саблезубы, Джин Грей и многие другие. Игра стала первой большой сольной игрой Росомахи от Insomniac и второй в целом за все время. Для геймеров старше 16 лет.
2: Киберминутка.
1: А Blizzard недавно объявила World of Warcraft Forever. Это отдельная версия игры, которая вернет нас в эпоху классического Азерота, но не просто копируя старый World of Warcraft, как это было в классике. Разработчики подготовили новые территории, задания, подземелья, рейды, новую расу Skyborn, и вот получилась своеобразная смесь старого WoW и нового контента. Эдакий WoW Classic Plus, о котором люди мечтали уже 6 лет. Бета-тест запланирован на ближайшее время, а полноценный запуск на ноябрь. Ждем! Для геймеров старше 12 лет. С вами был Борис Медведев. Это были игровые новости на радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: обезоружены. Все благодаря любви. Так просто справиться с Полиной Каргиной. Но для начала стоит найти ключ к сердцу. А там, наверное, не у каждого получится. Надеемся, что у каждого получится к кому-то, кого он действительно любит в другом диапазоне. Но все-таки уважать и любить творчество Полины Гагариной никто не запрещает. А что еще можно добавить? Чье-то творчество, которому тоже, может быть, кто-то неровно дышит. Это смысловые галлюцинации. Джордж Бой, Дати, а после Мэри Гу. Ведь кто знает, в этой четверке, может быть, находится кто-то очень значимый.
1: И золото добывается веселее. Радио Бурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда приступим. На эфирной кухне сегодня объявляется рыбный день. В меню треска в соусе из кокоса и лайма. Записывайте рецепт и приступим к готовке. Для начала соберем на столе все ингредиенты. 500 граммов филе трески без костей и кожи, 600 миллилитров кокосового молока, сок одного лайма или половины лимона, 1-2 зубчика чеснока, чайная ложка морской соли, 2 столовых ложки растительного масла и смесь специй, семена горчицы, карри, зерна кориандра, молотый имбирь и куркума. Теперь можно приступать. Рыбу нарезаем на кусочки примерно по 30-40 граммов каждый. Если у вас есть блендер или кухонный комбайн, то с его помощью измельчаем все специи с растительным маслом до пастообразного состояния. Если прибора нет, просто все перемешиваем. Прогреваем смесь 4-5 минут на среднем огне в сотейнике с толстым дном. Добавляем кокосовое молоко и доводим до кипения. Варим на минимальном огне 5 минут. Добавляем кусочки рыбы, сок лайма или лимона и варим 3-4 минуты. Подаем с рисом. Вкусное и полезное блюдо готово! Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новыми рецептами!
0: Сели, поели!

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

Это Москва и седьмой этаж, друзья. Ну, высоко, конечно. Хотя те, кто хотят туда заберутся, доберутся. Или по-простому человеческому поднимутся. Ведь любовь иногда прячется и на восьмом, и может даже на 20-м этаже. Кто его знает, все зависит от случая. Ну а у нас те, кто не прячется далеко или высоко. Это «Союз мимо нас», «Енотус», «Лоурел All In» и «Новый час», который тоже максимально близко.

0: Да, такой волшебный гудбай сможет только Зиверт. Хотя нет, это была шутка. Не только Зиверт, но именно она заняла первенство только из-за того, что в новом часе была вот той самой первой. Буквально во всех смыслах. Ну а что в этом часе еще будет? Музыкального много. Григорий Лепс, поднимая руки, Джани Блэкпинк, Тама Импала, Дракула и «Безопасная дорога», друзья. Ведь она должна быть таковой. А если знать абсолютно все, то шанс на это намного выше. Слушаем, запоминаем и используем.
1: Радио Бурга.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции — сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витяв ее семью. Ашиарки, ты уехарка на атову, мы же оторы, оравец, оторы, ты петок, тваргнет, ксайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня, 19 сентября, произойдет актуализация справочников средней стоимости запчастей, по которым страховые компании рассчитывают выплаты по ОСАГО. В связи с чем я предлагаю обсудить, какими будут новые правила выплат и что будет с ценами на полисы автогражданки. В июле этого года в системе ОСАГО изменились расчеты выплат. Суммы компенсации обещают поднять на 8-10%. Но при этом полис для многих станет дороже, в особенности для владельцев премиум-автомобилей и тех водителей, кто часто попадает в ДТП. Разбираемся, что реально поменяется и какие подводные камни спрятаны в новой методике страховщиков.
3: Что именно изменилось в расчетах?
1: С 11 июля 2026 года вступила в силу обновленная методика расчета выплат по ОСАГО на основании указания Банка России от 14 мая этого года. Этот документ не диктует цену полиса для водителя, но определяет, как и сколько денег страховая выделяет на ремонт после ДТП. Главные корректировки касаются того, как считают стоимость запчастей, расходников и одноразовых деталей. Так, из расчета убрали слишком дешевые аналоги запчастей. Раньше при подсчете средней цены учитывали аналоги, если они были дешевле оригинала, не более чем на 80%. Теперь порог составляет 70%. Цель – не занижать среднюю стоимость ремонта за счет товаров, которых фактически нет в продаже или которые отличаются низким качеством. Кроме того, расходные материалы – краску, лак, шпатлевку и тому подобное –

Детали и сертифицированные аналоги. Из выборки убирают экстремально высокие и экстремально низкие значения, так получают более реалистичную среднюю цену. Ключевое изменение – отказ от ориентации на самые дешевые предложения рынка запчастей и расходников. Раньше справочники занижали реальную стоимость ремонта, из-за чего страховые компании экономили, а водители получали выплаты, которых не хватало на ремонт и покупку оригинальных комплектующих. Когда начнут действовать новые правила? Хотя само указание вступило в силу 11 июля 2026 года, на практике расчеты зависят от справочников средней стоимости запчастей, которые формирует Российский союз автостраховщиков. Актуализация этих справочников по новой методике произойдет как раз сегодня, 19 сентября. Именно с этой даты страховые начнут полноценно применять новые цены. Для ДТП, случившихся до актуализации справочников, действует старый порядок расчета. В Российском союзе автостраховщиков пояснили, что Банк России предусмотрел срок введения новых правил расчета не позднее 3 месяца с даты вступления в силу поправок в единую методику, то есть не позднее 11 октября. Это позволяет РСА сформировать новую версию в строгом соответствии с актуальной единой методикой, провести ее публичные проверки и ввести в действие в плановый срок 19 сентября, отметили в Союзе. Насколько подорожают полисы? В Российском союзе автостраховщиков ожидают, что рост средней стоимости полиса ОСАГО составит примерно 8%. При этом принцип «добросовестные заплатят меньше» сохраняется. Традиционно ОСАГО подорожает в первую очередь для водителей, по чьей вине часто происходит ДТП и страховая компания выплачивает возмещение. При этом сложившаяся конкурентная среда позволяет страховщикам удерживать хороший уровень страховых премий для безаварийных водителей, подчеркнули в РСА. Однако для страховых компаний реформа означает рост убыточности, поэтому удорожание полисов неизбежно. Особенно сильно изменения затронут владельцев автомобилей премиум-сегмента. Из-за высокой стоимости оригинальных запчастей, сложной логистики и дорогого кузовного ремонта страховка для них может подорожать на 30-40%. Менеджер крупной страховой компании, пожелавший не называть своего имени, уточнил, что все страховщики в этом году уже увеличили базовую ставку ОСАГО из-за подорожания запчастей еще до новых расчетов в июле. Так что даже безаварийные водители увидят, что за год цена полиса вырастет на 20-30%. Сейчас средняя ставка, которую предлагают страховщики, по факту составляет от 7300 до 8655 рублей. Минимальную ставку, установленную Центробанком, 1399 рублей, на рынке, по словам собеседника, никто не предлагает даже самым аккуратным водителям. Вручную ее никто не устанавливает, она подтягивается на основе скоринга клиента и лиц, допущенных к управлению. В компании «Росгосстрах» также фиксируют рост средней цены полиса ОСАГО. При этом для актуальных водителей он менее значителен, чем для аварийных. Если сравнивать второй квартал 2026 года с аналогичным периодом прошлого года, то для аварийных водителей средняя премия выросла на 13%, а для аккуратных – на 9%. Надо понимать, что средняя выплата в ОСАГО растет гораздо быстрее средней стоимости полиса. При этом уже около 73% аварийных водителей получают максимальный тариф. По мере достижения тарифного потолка все большим числом аварийных водителей, у страховщиков будет меньше возможности повышать цены именно для них. Для компенсации общего роста выплат компании будут повышать тарифы и для аккуратных водителей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что изменения затронут абсолютно всех автомобилистов, причем они будут чрезвычайно болезненными. Люди проголосуют против такого повышения ногами, будут уходить из системы ОСАГО ровно до того момента, пока не включат штрафы с камер фото- и видеофиксации за отсутствие полисов. Он считает, что система станет справедливой, когда в справочниках РСА будут отражены реальные цены запчастей. Сейчас система ремонта и ОСАГО, по словам Шапарина, не пересекаются. Станет ли система ОСАГО более справедливой?
Пресс-служба Альфа-страхования уверенно называет новую систему расчета

0: более справедливой. Исключение из справочников аналогов, которые стоят на 70% ниже оригинала, а также отказ от скидок при расчете одноразовых деталей как минимум позволяют точнее отражать реальную стоимость ремонта. Ожидается, что средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%. Для водителей реформа выглядит позитивно. Выплаты станут ближе к реальной цене чека из сервиса, снизится количество споров со страховыми из-за необходимости доплачивать за ремонт из своего кошелька. В Тестрахование также подтвердили, что рост средней выплаты составит примерно 10%, и заключили, что поддерживают изменения. Рост цен на запасные части в единой методике расчета позволит клиентам получать средства, достаточные для осуществления ремонта автомобилей по своему усмотрению. Что касается роста стоимости полиса ОСАГО для автомобилистов, в Альфа-страховании уточнили, что увеличение цен будет постепенным и пропорциональным росту среднего размера выплаты. Для автовладельцев в части урегулирования страховых случаев принципиально ничего не изменится, так как приоритетной формой возмещения по ОСАГО является организация ремонта. Но для компенсации роста выплат страховщики будут вынуждены повышать тарифы. Согласно данным службы финансового уполномоченного, за полгода количество жалоб российских автолюбителей на страховые компании в рамках ОСАГО выросло почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 70 тысяч обращений. Основная причина обращений – неисполнение страховщиками обязательств по организации восстановительного ремонта транспортных средств.
1: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
0: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
1: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной. И олени пасутся под музыку. «Радио Пурга».

0: Реклама на радіо Бурга.
1: Унікальне предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Летели недели, а сливки за этим следили. Ну а после песни спели, и вот она играет на волнах радио Пурга, точнее сыграла, уже успела. Ну а мы успеем рассказать о том, какие еще праздники есть сегодня, 19 сентября. Ведь это Международный день хирурга, друзья. Летят недели, годы и даже десятилетия. А профессия будет актуальна всегда. Невероятно сложная, невероятно важная. И невероятно большое спасибо за это надо им сказать. А также пожелать всего невероятного из хорошего, чтобы у них все было и ничего плохого не случалось.
1: Не спи, а то замерзнешь. Радио Пурга.

Лучше в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что грибы могут светиться в темноте? Звучит, конечно, как кадр из фантастического фильма, но такие грибы действительно существуют. Более 80 видов по всему миру способны испускать мягкое зеленое или голубоватое сияние. И делают это не для красоты, а по вполне биологическим причинам. Дело в том, что некоторые живые организмы, их называют биолюминесцентными, способны излучать свет в результате особых химических процессов. Светлячки, медузы, глубоководные рыбы, черви и, как выяснилось, грибы используют это свойство для отпугивания хищников, привлечения партнеров или маскировки. Ученым известно и множество таких грибов, но механизм свечения большинства из них до сих пор остаются неизученными.

0: I'm a fireball.
1: Очень горячая и очень приятная песня для всех, кто хочет быть раскаленным в каком-то, собственно, смысле, но не в реалистичном, где у нас что-то полыхает, а скорее в том, где душа пылает, и это хорошо. Ну, надеюсь, так оно и будет у тех, кто этого желает, ну, а все, кто хочет просто расслабиться, им того же пожелаю. Но вместе с тем напомню, что для любителей танцев, расслабленных, очень бодрых, в следующем часе будут танцы на пурге. В следующем они начинаются, а идти будут достаточно долго, друзья, так что можем до самой ночи танцевать и чувствовать себя бодрее. Я же с вами на сегодня прощаюсь и желаю только одного – хороших дней, и чтобы все было.
2: Объявляется режим экономии энергии.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Более половины избирателей Чукотки приняли участие в голосовании. Самая высокая явка к этому часу зафиксирована в муниципальном округе Эгвикенот – 70,5%. В Чукотском районе проголосовали около 67 избирателей, в Билибинском – 62%, в Провиденском муниципалитете – порядка 59%. Началом Чукотки явка составила 49%, в Анадырском муниципальном округе и окружной столице – чуть менее 40%. По словам председателя окружного избиркома Николая Гончарова, выборы проходят в штатном режиме и праздничной атмосфере.
2: Царит праздничная атмосфера, кое-где выступают национальные коллективы, идет торговля, волонтеры присутствуют на участках, охрану общественного порядка осуществляют сотрудники Росгвардии, полиции, присутствуют сотрудники МЧС. Субъекты общественного контроля и политические партии направили своих наблюдателей. Все у нас под контролем, все проходит в штатном режиме. Вчера 100% проголосовали у нас жители Нешкана и Нутепельмена. Сегодня к 10 часам проголосовали жители Ванкарема и жители Нурмина к 15 тоже закончили голосование. Благодарю за активную гражданскую позицию и ждем вас на избирательных участках.
1: Напомню, накануне 100% явка была зафиксирована в селах Нешкан и Нутепельмен. Сегодня к 10 утра все избиратели по списку проголосовали в Анкареме, а к 15.00 в Инурмино. Второй день выборов приблизится к завершению. Избирательные участки закрываются через 2 часа. Завтра они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Укрепление ядерной триады стало безусловным приоритетом новой государственной программы вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Глава государства отметил, что 92% вооружений ракетных войск стратегического назначения уже являются современными. Вторым важнейшим направлением программы станет совершенствование системы противовоздушной обороны для защиты от любых угроз с воздуха и из космоса. Также особое внимание уделят развитию беспилотных роботизированных комплексов и высокоточных средств поражения. Новая программа разрабатывается с учетом опыта специальной военной операции и глобальных тенденций. Власти Болгарии оснастят важнейшие объекты инфраструктуры системами защиты от беспилотных аппаратов. Об этом объявил министр внутренних дел страны. Решение принято после пожара на складе военного завода в городе Габрово, который произошел сегодня. Руководство предприятия не исключает версию умышленной диверсии. В связи с инцидентом полиция получила указание усилить патрулирование в районах оружейных заводов и складов с вооружениями. По всей стране также начнутся масштабные проверки для обеспечения безопасности подобных стратегических объектов. И в завершении выпуска. Житель американского штата Иллинойс выиграл лотерею более 1 миллиарда долларов. Победитель отказался от выплат, которые были растянуты на 29 лет. Он выбрал единовременное получение денег. Сумма до вычета налогов составила 450,5 миллионов долларов. После удержания федеральных налогов чистый выигрыш сократился до 283 миллионов. Дополнительно власти штата удержат еще 22 миллиона долларов в виде местных сборов. На сегодня это все новости. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

«Усть Белая». В 1930 году в селе был образован колхоз имени первого ревкома Чукотки. С 1930 по 1935 годы «Усть Белая» была административным центром Анадырского района. Сейчас здесь проживает 888 человек. Еще в советское время оленеводы совхоза вручную вырыли в холме единственный в округе ледник. Это настоящая биоморозилка, которая состоит из 12 комнат. В ней даже летом температура не поднимается выше 12 градусов мороза. В леднике сельчане и по сей день хранят запасы рыбы и мяса без использования электричества. В Усть-Белой можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создателя

0: танцуют даже белые медведи.
1: Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify in when we

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли продлить свою жизнь с помощью брака? Исследования показывают, что супружеские отношения действительно могут положительно сказаться на здоровье, особенно мужчин. Ученые из Университета Торонто провели масштабный анализ более чем 7500 человек в возрасте 60 лет и старше. Оказалось, что пожилые мужчины, которые состоят или состояли в браке, имеют в два раза больше шансов на успешное старение, чем их сверстники, никогда не имевшие супружеского опыта. У таких мужчин лучше показатели здоровья, выше уровень физической активности и эмоционального благополучия. Для женщин такой закономерности выявлено не было, за исключением одной детали. Если их брак распадался в ходе исследования, это негативно сказывалось на их состоянии.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещь года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго, как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: На Дальнем Востоке, вдали от перегруженных рынков, вероятность купить фальсификат красной икры ниже. Но принцип проверки натуральной икры должен знать каждый. Давайте разберемся, в чем ключевое отличие имитации от подлинного продукта. Проведите простой тест. Опустите икринки в емкость с кипятком. Если вы имеете дело с искусственным продуктом, он моментально отдаст свой краситель, и вся вода окрасится в цвет продукта. Настоящие же икринки, состоящие из белка, не выделяют цвет, а сразу сворачиваются под воздействием температуры. При этом жидкость приобретет мутный побелевший вид. Запомните эту реакцию.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Для многих мужчин найти себе подходящую зимнюю шапку – реальная проблема. А вот почему мы мужественно морозим уши на ветру до первого снега. По идее, зимой нет ничего лучше меховой шапки-ушанки. Она выглядит довольно современно и подходит почти к любой верхней одежде, будь то спортивная куртка, дубленка или классическое пальто. Главное, не переборщи с длиной ворса, слишком пушистая шапка превратит тебя в полярника. Если же ты большую часть времени проводишь за рулем, остановись на вязаной шапке. Однотонная модель, опять же, абсолютно универсальна, только учти, облегающие шапочки требуют правильной формы головы и овального лица. А если же форма лица круглая, то вязка у шапки должна быть более объемной. И, наконец, простое правило. Чем проще покрой зимнего пальто или куртки, тем сложнее должна быть форма головного убора. Хотя главное, чтобы в шапке было комфортно, а модничать будешь, когда потеплеет.
0: Территория мужчин.
1: Европейские исследователи выяснили, что мужчины, пусть и не намного, но все же чаще изменяют партнерам. В этом осознались 22% опрошенных. Но зато женщины, как выяснилось, намного тщательнее скрывают адюльтер. В то время как 52% представителей сильного пола приходится объясняться в своем поведении, с поличным палятся только 37% дам. Дело в том, говорят ученые, что женщины считают измену потенциальной угрозой для семьи, поэтому активно шифруются. Для мужчин же это просто секс и ничего личного. Причем в половине случаев случается с коллегой. 56% мужчин признались в том, что служебный роман – отличный стимул для улучшения производительности труда. Мало того, исследователи выяснили, как именно происходит сближение на работе. Чаще всего срабатывают случайные соприкосновения локтями во время работы за компьютером в 23% случаев.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Знаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Радио Пурга.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство.

прямо как в песне, уносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: laughs. It's so sex.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня поделюсь с вами секретами идеального холодца. От правильного выбора мяса до застывания. И поверьте, холодец – это не страшно. У вас обязательно получится, просто запаситесь терпением и запомните то, что я вам сейчас расскажу. Итак, для холодца подходят кости и мясо.

0: с большим количеством хрящей, суставов и связок. Именно в них содержится коллаген, который в процессе длительной термической обработки превращается в желатин. Некоторые варианты. Говяжий холодец варите из голяшек, хвостов, губ или ушей. Для холодца из свинины берите ножки, рульки, голову, уши или хвосты. Ножки нужны небольшие, но от взрослого животного бульон от них будет более прозрачный. Для холодца из птицы нужны голени, бедра, крылья, шеи, все с кожей и хрящами. Но особенно много желатина для бульона дадут куриные лапки. От себя добавлю, что я варю холодец из ассорти вышеупомянутых частей. Обязательно свиные ножки, куриные голени или крылья, а лучше и то, и другое. Также добавляю свиные языки и хороший кусок говядины. Не используйте очень жирное мясо. После застывания жир толстым слоем покроет поверхность холодца. Это испортит вкус и внешний вид. Перед варкой предварительно замочите мясо в холодной воде на 4-5 часов или на ночь, чтобы избавиться от остатков крови. Варить холодец нужно на самом слабом огне под крышкой 6-8 часов. Не позволяйте бульону сильно кипеть. Это обязательное условие для получения прозрачного холодца. За 2 часа до окончания варки добавьте овощи и специи. Морковь, лук, лавровый лист, перец черный горошком и, по желанию, чеснок. Следите за уровнем воды и при необходимости подливайте горячую кипяченую воду. Обязательно процедите готовый бульон через сито или 2 слоя марли, удалив овощи, специи и все лишнее. Перед отправкой в холодильник дайте холодцу остыть естественным образом при комнатной температуре в течение 2 часов. Это предотвратит образование конденсата и помутнение желе. Убирайте формы в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на все 10-12 для полного застывания. Проверить клейкость бульона можно заранее, намочите им пальцы. Если они при высыхании склеиваются, студень застынет без желатина. Поверьте, это только на первый взгляд кажется, что холодец – сложное блюдо, для которого нужны специальные навыки. Нет, правильно выбранные ингредиенты – уже половина успеха. Поэтому пробуйте, готовьте и наслаждайтесь вкуснейшим и полезнейшим блюдом. Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом.
1: Сели, поели!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Фразу «горе ты мое луковое» вы наверняка слышали, но почему луковое? А все дело в том, что лук на Руси считался не только продуктом питания, но и символом надежды, а иногда и поводом для суеверий. Люди верили, что он способен влиять на судьбу, здоровье и даже пол будущего ребенка. Так беременные девушки даже ели его в огромных количествах, полагая, что это поможет им родить мальчика, будущего помощника и кормиться. Однако, если на свет появлялась девочка, радость сменялась легким разочарованием, поскольку воспитывать дочь считалось сложной задачей. Ее нужно было не только вырастить, но и собрать приданное, выдать замуж, что было совсем непросто в старинной деревенской жизни. Так девочка вместо ожидаемого мальчика становилась неожиданной нагрузкой, получала ироничное название «горе луковое».

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь». 1959 год. Голливуд. Директор одного из известных кабаре читает книгу жалоб и предложений своему приятелю.
4: Интересные вещи, кстати, пишут. Вот, вот. Это было незабываемо. Ваши танцовщицы божественны. Спасибо.
5: Смотри, хвалят.
4: Да. А вот еще. Во время исполнения канкана в вашем заведении я забываю, что мне 90 лет. Кажется, что всего 85.
5: Ой, слушай, приятно, когда клиенты довольны.
4: Да.
6: Ого. Ваши отвратительные танцы — мерзость и гадость. Трудовому народу это не нужно. Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй. Подпись вот: Никита Сергеевич Хрущев.
3: Удивительно, но факт. Никита Сергеевич Хрущев действительно находился тогда с официальным визитом в США. Увиденный им канкан настолько потряс генсека, что спустя несколько дней, 20 сентября 1959 года, он возмущенно заявил:
7: «Вот у вас это будут смотреть, а советские люди от этого отвернутся».
2: Ежедневная
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Одно из самых необычных дамских украшений из тех, что предложили дизайнеры в этом сезоне, это галстуки Бола. Если это название вы слышите впервые, вот вам небольшой ликбез. Речь идет о кожаных шнурках, которые носят на шее. Да-да, зачастую стилисты делают ставку вовсе не на стразы и драгоценные камни, а на невзрачные простые штучки. Такие шнурки вполне подружатся с футболками и с вашими привычными рубашками в стиле casual. Бола-галстук можно носить как поверх застегнутой наглухо рубашки, так и подчеркивая им декольте. Впрочем, броские украшения тоже не сдают своих позиций. Вот вам еще один тренд на заметку. Колье с очень крупным громоздким кулоном. А цепочка, на которой держится кулон, не столь важна. И это может быть тот же кожаный шнурок. Важнее подвеска, которая обязательно будет приковывать взгляд. Главное, чтобы блузка или футболка были однотонными и не перетягивали внимание на себя. Придать коже тонус и упругость очень просто. Для этого нужно на 3 минутки превратиться в снежную королеву, проще говоря, умыться льдом. Когда вы водите ледяным кубиком по коже, поверхностные сосуды расширяются, капилляры наполняются кровью, кожа начинает дышать и свежеет в считанные минуты. Кстати, в прошлом веке дамы поутру собирали снег с подоконника и протирали им лицо. Правда, в наш век этого делать я вам не советую, да и вода из водопровода не годится. Лучше купите бутылочку минеральной и приготовьте себе косметический лед на травах. Поверьте, будет очень просто стряхнуть сон с помощью мятного ледяного кубика. Главное, не спровоцировать появление капиллярной сетки. Воздействовать льдом нужно не более 3 минут и в несколько подходов. Цвет лица улучшится, круги под глазами исчезнут. Останется только нанести питательный крем.
0: Территория женщин.

Радио Пурга.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Радио номер один на Чукотке. Радио номер один на Чукотке.

0: знаете ли вы?
1: Забывание часто воспринимается как негативное явление. Однако оно играет важную роль в функционировании мозга. Этот процесс позволяет организовать и оптимизировать информацию, избавляясь от ненужных или устаревших данных. Оно помогает нам сосредоточиться на более актуальной информации и улучшает способность к обучению. Исследования показывают, что чрезмерное запоминание может привести к когнитивной перегрузке, затрудняя принятие решений и усвоение новой информации. Таким образом, забывание способствует эффективному управлению памятью и поддержанию психического здоровья.
0: Теперь буду знать.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костями.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши белые кроссовки потеряли свежесть? Не спешите их выбрасывать. Мы приготовим чистящее средство, которое их обновит. Возьмите миску и смешайте в ней 2 чайных ложки любой зубной пасты. Добавьте к ней чайную ложку пищевой соды для эффекта скраба и столовую ложку растительного масла. Оно поможет смягчить резину и защитит материал. Тщательно перемешайте до однородной густой консистенции. С помощью губки нанесите эту смесь на грязные участки обуви. Потрите, дайте поработать пару минут, а затем смойте. Вы получите чистейшие кроссовки, которые выглядят как новые.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Nintendo устроила большую презентацию, и среди привычных героев внезапно появились совершенно новые приключения. А еще одна культовая серия наконец получила дату возвращения. В студии Борис Медведев, это «Игровые новости» на радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: На недавнем Nintendo Direct показали Metroid Ravens. Это новая двухмерная игра про Самус Аран. Игрокам предстоит исследовать неизвестную планету, сражаться с существами и искать способ выбраться из опасного мира. Игра выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2. Но они также приготовили еще один сюрприз. Кирби получает большое трехмерное приключение — Kirby and the World Beyond. Здесь розовый герой сможет исследовать огромные пространства, сражаться с врагами, использовать знакомые способности уже в полноценном 3D. Игры для геймера старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: А поклонники Final Fantasy VII наконец получили дату финальной части и ремейк трилогии. Игра называется Final Fantasy VII Revelation. На недавней презентации показали расширенный геймплей и объявили дату релиза — 8 апреля 2020.

0: I'm a fireball.
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Выбор мужской сумки базируется на главном правиле. Она должна быть ровно того же размера, что и ее функционал. Нет смысла носить с собой громоздкую сумку Tote, если ее единственным наполнением станет тонкая канцелярская папка, в которой лежат три бумажных листа. И наоборот, если носишь с собой тренировочную форму, клади ее в объемную спортивную сумку, а не пытайся втиснуть в деловой портфель. Если не боишься новаторских идей, можешь купить себе для работы деловой клатч. Когда-то он был женским аксессуаром, а теперь дошел и до нас. Мужской клатч стал своеобразным заменой барсетки, он неплохо сочетается с деловой одеждой. А еще тебе точно не помешает так называемая сумка почтальона. Классические модели выполнены из кожи, главное тут не переборщить с декоративными деталями. Сумка через плечо должна быть практичной, а не с кучей карманов и логотипов. Ну и наконец вернемся к пресловутому портфелю, куда же деловому человеку без него. Сюда можно уместить все, что пригодится в будни: ноутбук, документы, книги и даже обед в контейнере, если носишь еду на работу из дома.
1: Территория мужчин.
2: Нужно ли есть перед тренировкой? Как ни странно, этот вопрос до сих пор для многих остается открытым. С одной стороны, на голодный желудок заниматься не стоит. Пониженный уровень сахара в крови непременно снизит потенциал. А с другой, тренироваться с полным животом – то еще испытание. Есть мужчины, которые могут за час до похода в спортзал съесть полноценный обед и упражняться на славу. А другие едят за 3-4 часа до тренировки, чтобы пища успела худо-бедно перевариться. Одним словом, этот момент сугубо индивидуален, так что прислушайся к организму. Небольшой перекус на 300 килокалорий можно позволить себе и за час до занятия. Если близится ударная тренировка, надо добавить в меню углеводов. Никто не говорит, что перед тренировкой срочно нужно умять тарелку пельменей. А вот стакан сока или несколько фруктов будут в самый раз.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.